28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Камко. Борсетка или барсетка? От итальянского барсетта – сумочка или французского бурсет – кошелечек. Небольшая мужская сумка из кожи или кожзаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы. Первое упоминание о ней встречается в 17 веке. Но тогда аксессуар не прижился и был надолго забыт. Прошли столетия, и барсетки – типично итальянского дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 90-х годов. Они часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Чаще всего владеющий ею человек тем или иным образом был связан с криминальным миром, так называемыми «братками». У них водились деньги, они отжимали лучший бизнес. А составляющей образа был внешний вид. Малиновые пиджаки, впоследствии кожаные, толстые золотые цепи и кольца-печатки, спортивная одежда и неизменная борсетка. Тогда она имела вид толстого клатча. Хотя предназначение сумки оставалось тем же, что и сейчас – хранение мелочей. Найти в ней можно было все, что угодно. Например, пачки денег. В любом случае, эта веха истории сумки сослужила ей плохую службу, повлияв на ее судьбу. Аксессуар на долгое время стал ассоциироваться с безвкусицей и криминалом.
0: Олдскулы свело.
2: В наше время сумку вновь по-настоящему оценили, в том числе и модельеры. Борсетка обладает рядом преимуществ – небольшими размерами, компактностью, обилием кармашков для хранения предметов, удобным ношением в руке или на плече. Она отлично сочетается с большинством нарядов. Ее можно встретить в модных коллекциях и на подиумах. Только со спортивным костюмом и кроссовками сочетать борсетку не стоит. Это действительно признак плохого вкуса. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: 28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Лучшее не краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
2: Техно-джунгли.
1: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбираете культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Спектр обсуждаемых вопросов в том числе касался и взаимодействия в поставке продовольствия, сотрудничества в области сельского хозяйства, дорожно-строительной техники и колейных удобрений. Профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» проходит в Гомельской области. Она продлится до 31 мая. Сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий по повышению осведомленности о киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Развернута широкая информкомпания. Мобильный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных передали Гомельскому областному роддому. Подарок предоставил Белорусский фонд мира в рамках акции «Мир начинается с женщины», посвященной Году белорусской женщины. Комплекс уже поступил в распоряжение отделения реанимации, интенсивной терапии, акушерства и неонатологии. Стоит отметить, ежегодно в среднем около 150 малышей в отделении нуждаются в протезировании функции дыхания. «Я рисую этот мир» – выставка под таким названием открылась в Гомеле. Площадкой мероприятия стала городская библиотека имени Герцена. В экспозиции 29 работ, включая портреты выдающихся белорусских женщин и картины о дружбе Беларуси и России. Выставка продлится до 30 июня, вход свободный. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. На часах у нас 7 часов и почти 7 минут. Это во-первых.
5: Раненько мы сегодня, это во-вторых.
4: Раненько? Но подожди, как-то раненько. Мы что, в морской бой играем? Раненько. Убивенько.
5: Убивенько?
4: Конечно. Мы, как обычно, вот, у нас четверг на дворе.
5: Кто эти мы?
4: Кто эти мы?
5: Кто эти рыцари без упрека и страха? Кстати, 707 был 07.
4: А, вот чего мы ждали. Все, я понял. На дворе четверг. Солнечная, ясная, погода прекрасная, но ветер северный все портит.
5: А почему? Нету на дворе трава? Нету уже?
4: Есть. И дрова, и трава, и деревья. И вообще красиво.
5: Ура!
4: Плюса бы выкрутить, ладно?
5: Это ты, это твоя вот это все. Вот, ты у нас отвечаешь за плюс, за все.
4: Нет. Нет, я за ФМ. Такая внутренняя шутка. Ладно, четверг на дворе, с утра. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать, как всегда, утро стимулировать вас и утро стимулироваться тоже.
5: Осталось 2 дня до конца мая.
4: 2 дня до конца
5: мая? Ну, 4 по факту, но выходные же не считаются.
4: Промаялись.
5: Получается, да. Да, все, шапку уже надо одевать обратно.
4: Обратно?
5: Не май месяц
4: на голову.
5: На голову.
4: Не волнуйтесь, пару дней потерпеть. Пару-тройку.
5: Ты так всегда говоришь. Пару-тройку недель, а потом уже и зима.
4: 3 зарплаты и осень.
5: Да.
4: Что?
5: А 6 зарплат и Новый год.
4: Вообще, слушайте, в зарплатах все удобно считать.
5: А в попугаях?
4: В попугаях? Ты у нас хоть одного попугая видел?
5: Очень много.
4: Очень много? Хорошо, покажешь, где они обитают, а я пока расскажу о музыке этого часа. California Nights. И в этом часе у нас начнет Tokyo Hotel California Nights. Holy moly, talk to you later. Пять утра, давай сбежим. Музыка Dolls, Club Song. А также Федорковский «Погружаюсь в себя». Ну, насчет Tokyo Hotel. Бодрое, California Nights. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А что же у нас есть из от искусственного интеллекта на перекус?
2: Знаешь,
1: что-нибудь согревающее есть?
2: Ну, я не знаю, давай пройдемся по завтраку лидеров Советского Союза.
1: Ты хочешь прям пройтись? Да и аккуратнее.
2: Попробовать? Может быть, мы себя с кем-то будем ассоциировать? Владимир Ленин предпочитал максимально простой рацион. Завтрак ему подавали молочные супы, каши, особенно гречневую любил.
1: Так.
2: Яйца в смятку или яичницу, а также блины с начинкой. Из напитков предпочитал...
1: Кипяточек!
2: Черный чай.
1: Черный чай, ну да, кипяток.
2: Иосиф Сталин. Завтрак напоминал полноценный обед, так как Сталин ложился спать под утро и просыпался поздно. На столе всегда присутствовали кавказские сыры, свежая зелень, холодная буженина, мясные деликатесы, бутерброды с рыбой и икрой. Из горячего Сталин любил тонкие бараньи ребрышки на вертеле или отварных перепелов. Я понял. Хрущев. Начиналось утро в 6 утра, рано вставал. В рамках диеты подавали черный подсушенный хлеб, домашний творог и простоквашу со спецбазы. Иногда завтракал плотнее куриными котлетами с картофельным пюре, оладьями, тыквенной кашей или бутербродами с докторской колбасой.
1: Тоже ничего.
2: Да. Брежнев. Главным утренним блюдом была классическая яичница глазунья, приготовленная на толстых кусках свиного сала.
1: Больше Хрущеву подходит рацион.
2: К ней подавали пожаренный хлеб и крепкий чай.
1: Ну и... Ничего такого, подожди, никаких там...
2: Изысков, да?
1: Трюфелей.
2: Вот, и Горбачев ел легкие каши, овсяно-гречневый нежирный творог или творог, омлет с зеленью и пил зеленый или некрепкий черный чай. Да. Казалось бы.
1: А, нет, в то время, когда Михаил Сергеевич все это кушал, все остальные все это только...
2: Это...
1: Вспоминали.
2: А остальные четверо?
1: Так что это, считай, деликатес в то время был. Так что богаче всех жил Горбачев, я считаю.
2: Получается, да.
1: По факту. Все остальное было жуткий дефицит и вообще. А ты какой бы себе завтрак выбрал?
2: Знаешь, наверное, как у Ленина. Яичница, молочный супчик, блинчики с начинкой и чаечек.
1: Хорошо. Хорошо.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на лидер.бай или по номеру 8044-7352-352.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мучает нас северный ветер, но бывало и похуже.
1: Бывало всего плюс 2. Бывало 28 мая была самая низкая температура в Гомеле в 1975 году.
0: Ух ты, что сегодня? А сегодня, 28 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Едем. Едем на работу, едем на учебу, едем
2: кстати,
1: с
2: довольно
1: работы.
2: Таки легко едем.
1: И вполне себе. Второй день у нас подряд прям по красоте. Город, неизвестно, с чем это связано. Я связываю все-таки, стало меньше учащихся.
2: Оказывается, еще нет.
1: Еще нет?
2: Потому что звонки для вот этих вот пятых-восьмых классов, пятых-девятых, еще вот не прозвучали, как
1: может,
2: оказалось.
1: Не такой поток стал. Ну, в общем, не знаю. Ну, как-то свободнее стало ехать.
2: Так всего два красных места у нас на карте. Ну, три с натяжкой.
1: Ну, вот из Белицы, понятно, через мост на Сож, там интернациональная и Барыкина выехать. Ну, там, опять же, много машин и светофоры, то есть ничего страшного.
2: Никольский только в одну сторону.
1: Что радует. Ну, во вторую там тоже собирается, во вторую.
2: Вот. И на Сосновой, там, где Барыкина с Владимира пересечение. И все. Представьте себе.
1: Гомель куда-то переехал.
2: Ребята, а куда вы все уехали?
1: А посмотри-ка ты, Добруш.
2: Добруш я умею смотреть.
1: Умеешь?
2: Я даже думаю, а может все уехали на шашлыки, а нам не сказали.
1: И сегодня воскресенье или суббота?
2: Да.
1: А мы такие сидим.
2: А мы такие. Добруш все в порядке. Вообще.
1: И там... Куда уехал Гомель?
2: Куда уехал Гомель?
1: Какие города?
2: Какие города вы уехали? Там все... Может, реально, там же большое это гомельское событие, все, там 400 тысяч, ну, 90 осталось работы здесь, а 400 выехали, и там большой праздник шашлыка и чего-нибудь еще.
1: И вот чего-нибудь еще, да.
2: Вот, и они без нас-то все, ха, смотрите, они работают.
1: Давайте сейчас... давайте им не будем говорить, самый большой пранк.
2: Сейчас сидят, слушают нас все дружно вот это вот на каком-нибудь радиоприемничке, такие, ха-ха-ха-ха-ха.
1: Что-то грустно стало, слушай, давай не будем. Просто скажем, что все соблюдают ПДД и ничего не происходит. Это иногда и зачастую даже хорошо.
0: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
8: Телефон 343-343.
9: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за адзнаку». Годовая адзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дзённик. Подробязности на «Твой велик» кропка.бай и по телефоне 780-31-31.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: В мире спорта что-нибудь происходит? Али, утихло все?
4: Знаешь, а у нас ждет интересное событие, наш город Гомель, ну и Гомельской области, если кто захочет нам приехать. Кстати говоря, чуть меньше месяца осталось до этого события под названием «Рысья тропа».
3: «Рысья тропа»?
4: Да.
3: Это по спортивному ориентированию?
4: Это почти. Это дистанция 5,5 километров чистейшего адреналина. Полоса препятствий из 20 крутых испытаний. Там и преодоление водной преграды, пешим ходом и вплавь, перенос мешка с пешком. Шкуродер, преодоление болота, лазание по канату, перенос бревна на болоте и еще много-много чего.
3: Это что за... Что это за подготовка? Это сдаем всем...
4: Котики.
3: Всей областью на краповый берет?
4: Ну, почти. Ну, нет, там интересно. Я вот бывал на первом, который были в прошлом году, знаешь ли. Интересно.
3: А кто туда вообще?
4: Кто хочет.
3: Кто хочет?
4: Отважный, смелый, ловкий и умелый.
3: А подписывать надо, что ты сам несешь ответственность?
4: Как и на марафоне.
3: Дойдешь ли ты?
4: Как и на марафоне, да. Все это вот там, не переживай, скорая присутствует. Если
3: ну, столько адреналина ты перечислил, я столько так...
4: Это же не все, там еще препятствия пеньки, рукоход, преодоление препятствий висом, бревно, седочная переправа, тяга покрышки или груза на канате положения стоя и еще много-много. Всего 20 испытаний.
3: Это... 20-атлон?
4: Да, 27 июня.
3: 20-борье, вот.
4: 27 июня все это состоится у нас. Через месяц. Вот шанс. Подготовка к лету шикарная.
3: Это уже не к лету, это уже...
4: Вот
3: это к ядерной зиме уже какая-то подготовка,
4: вот
3: судя.
4: Вот так выглядит одна из этапов, один из этапов.
3: Фотографии показывают. Только это Шварценеггер бревно несет в фильме «Командос».
4: Вот, да.
3: Только это белорус какой-то.
4: Вот, да.
3: Причем настоящее бревно.
4: Вот, да.
3: А не надувное.
4: Я четвертый раз говорю «да». Надо когда лес погрузить на машины.
3: А вот для чего все затевалось. Ребята, берем бревнышки и вот сюда.
4: Берем катушку, катим ее вот к тому военному и забудьте дать ему честь.
3: Лесхоз у нас небогатый, поэтому сделаем-ка мы.
4: Нет, ну, события классные.
3: Нет, ну, смех с мехом, да, это, конечно, прикольно. Ну, у кого здоровье есть, вот можете...
4: Пробовать.
3: Потратить.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы.
1: Кому-то фотошоп не нужен, у него и так все топ, а кому-то нужна работа, а ее на эту работу не берут.
2: А такое бывает? Не, такое бывает.
1: В Южной Корее сейчас оказывается такой, знаешь, видимо, уже не год, а политика антиженщины, что ли.
2: А что так?
1: Рассказываю. Девушку в Южной Корее не взяли на работу.
2: Так, чем провинилась? Вот.
1: Официальный ответ HR-а. У вас лишний вес, и если вы даже свой жир контролировать не можете, то как вы с работой справляться будете? Ну, оказалось, что сейчас в Южной Корее тренд на худобу, причем там...
2: Сильную? Чтобы за швабра не было видно?
1: Вот прям 50 килограмм при любом росте.
2: Я
1: вот
2: же говорю, чтобы за швабра не было видно, да?
1: Да, да, и девушка там, ну, фото, видео есть, да, она отличная. У нее там, может быть, где-то там чуть, я не знаю, как они собеседования проходили, правда. Так вот, оказывается, у них целый тренд оценивать людей по внешности, и вот считают вес важной частью самодисциплины. А иностранцев отдельно просят прислать фото, чтобы проверить, насколько темная у них кожа.
2: Это чего-то как мне будто бы вот ни разу не унижение, да?
1: Вот это 30-е годы, только в европейской одной стране, что-то как-то...
2: Товарища Сталина не хватает.
1: Кожа, цвет, вес, рост. Ну, вот такие тренды, ну а что делать? Так что, ежели захотите в Южную Корею на работу, то...
2: А мы с тобой хотим туда?
1: Зачем?
2: На работу.
1: На работу? Ну, не знаю, а смысл? Мы же язык не знаем.
2: Так наоборот?
1: Мы будем кей-поп-айдолы. У них есть BTS... Кей-поп там вообще у них с ума сходит.
2: Ты, а мы... ты что сейчас за слова пошли какие-то непонятные мне?
1: Не, нормально. Это кей-поп, корейский поп.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Сразу стало легче.
1: Но ты по весу не пройдешь, сразу говорю.
2: А ты по росту.
1: Я по росту пройду там. Высоких любят.
2: Нет.
1: Будут, чтобы на автограф взять, друг другу на плечи становиться.
2: Ага, и ходите со стремянкой. Верь в это, Константин.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в эти дни с рабочим визитом будет находиться в Казахстане для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. Сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Министерство по налогам и сборам напоминает, 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами, которые представили налоговую декларацию о доходах за прошлый год. Уплатить налог можно двумя способами – наличными, в банке или на почте, а также безналично через ЕРИП, в инфо киосках, мобильном банкинге, а также через личный кабинет плательщика. Ограничение на посещение лесов действует в 16 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Первый день лета – отличный повод устроить настоящий праздник для детей. 1 июня на площадке возле Гомельского театра «Кукол» пройдет яркое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Юных гостей ждут завораживающее представление кукольного театра под открытым небом, веселые ростовые куклы, интерактивная зона с увлекательными играми и конкурсами. Начало мероприятия в 12:00. И к новостям партнера, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8 часов и почти 8 минут. Продолжаем утро стимулироваться.
5: У нас есть утро-стимуляторы в виде двух прекрасных человек.
4: Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. И мы уже которую неделю тут, а в данном случае это последняя неделя мая.
4: Да, и последняя пятница месяца, поэтому автопати будет у нас в эту пятницу, то бишь завтра с 13 до 14 часов на площади Восстания, там, где танк, будет стоять патруль ГАИ и наша радиоточечка.
5: ГАИ тоже танк?
4: Не знаю, вот это не знаю. И в дневном эфире с Олесей Васильковой буду связываться. Она будет играть и раздавать вам подарки. Подарки от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Бесконтактная мойка в Гомеле, Могилевская 1А. Частота за минуты 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата и простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело.
5: А также с нами компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
4: Вот вы можете приехать сами туда и ждать. А можете не сами, вас остановят, но вы не пугайтесь.
5: Вы не пугайтесь, просто выходим, руки за спину.
4: Главное, не нарушайте.
5: Это факт,
4: Это в любом случае. Вот, это что касается завтра. Что касается этого часа, музыку сейчас расскажу, что же мы послушаем.
6: Я экспонат, ты мой фанат.
4: У меня Бойко экспонат.
6: Носи меня на руках.
4: Зерб Кумбая. Том Грегори, Make It Right.
6: So hate me,
4: Pink, Hate Me. А также Зиверт Газ.

0: малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Любишь ты праздники?
1: Я? А ты нет. А ты вот не любишь, да?
2: Я обычно на праздниках работаю.
1: А, слушай, ну ты на праздниках, я в будни, знаешь ли...
2: Вот так вот. Встретились два одиночества. Сегодня можно отметить День пограничника. Всех пограничников поздравляем. У меня почти все мужчины.
1: У меня в роду пограничники. Очень много знакомых пограничников. Очень много. И каждого отдельно с праздником.
2: Вот так вот. Так что, мужики, вам респект и уважуха. Уважение. Потому что сейчас время такое. Да и не только сейчас. Ну, а те, кто все равно на празднике, могут отметить День пофигиста. Он тоже сегодня отмечается.
1: Совпало.
2: Совпало вот так вот. Еще, день рождения майонеза. Вы знаете, как отметить?
1: Тазик.
2: Оливье. Не, просто я вот, когда есть хочу, а мне лень готовить. На черного хлеба кусочек.
1: Я вот майонез не
2: люблю. Выдавлишь майонезика.
1: Нет, майонез я люблю только в салатах, когда со сметаной 50 на 50. Тогда вкус классный.
2: Да, ну тут вкусы у всех разные. День брюнеток отмечаем. Недавно вот день рыжих был. Да. Сегодня день брюнеток.
1: Когда день блондинок у нас?
2: День блондинок, по-моему, мы уже проходили или впереди. Ну,
1: а когда день лысых?
2: День лысых было уже.
1: Точно.
2: Точно,
1: все,
2: забыл.
1: Все, всех получается.
2: Да, Международный день защиты женского здоровья. День любимой части тела. Какая у тебя любимая часть тела?
1: Голова.
2: Почему?
1: Я и ем.
2: А, ну, логично. Майонез туда можно, опять же. День лепестковой вьюги. Ну, у нас пока что, по-моему, только вьюги.
1: Звенит лепестковая вьюга.
2: Вот-вот-вот. Всемирный день собак смешанных пород. Всемирный день питания. Поздравляю. День специалиста негабаритных грузоперевозок. День негабаритчика. Это когда перевозят всякое такое.
1: Какое всякое такое?
2: Которое... непонятно, как переносить.
1: Которое по салону шкумотается туда-сюда.
2: Еще. Всемирный день красного волка. День специалиста по поисковой оптимизации. Всемирный день дюгоня и много чего еще в разных странах. С чем мы всех разные страны и поздравляем.

0: Твоя реклама.
1: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
7: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну угадай, давай, ну угадай.
2: Ну, плюс 31.
1: А год?
2: 2007.
1: Не то, не угадал. Самая высокая температура 28 мая в Гомеле была в 1995 году.
2: Так.
1: Плюс 30.
2: Ну вот, наконец-то 2007 уступил пальму жаркую первенство. Теперь переходим к дню сегодняшнему. Сегодня, 28 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утро-стимуляторы.
1: Как часто то, что мы видим в интернетах, оказывается несоответствующим действительности? Сталкивался с таким?
2: Да, частенько. Очень частенько.
1: Очередная история произошла в интернетах. Распространились фотографии, на которых мужчина идет по улице. Рядом с ним небольшой, хотел сказать, ребенок, но маленький, в смысле. Вот. И мужчина держит на руках, несет собаку. Ну и началось. Начали его обвинять в странном отношении к сыну. Типа, а что это собаку, говорит, на руках несешь, а сын маленький у тебя своими ногами идет? Я бы как бы и не докапывался на своем месте. Ну да. Мало ли что. Ну вот начали. Ну, отец объяснил позже, что жарко, асфальт горячий, а у собаки этих самых кроксов нету. Поэтому она обжигала лапки. Вот он собаку взял, говорит, на руки, потому что без обуви. А у сына обувь есть. Все нормально. Представляешь, как все просто.
2: Нет,
1: и как...
2: ну какая-то логика здесь, конечно же, присутствует.
1: Ну реально, когда летом очень жарко,
2: это факт.
1: Животным, ну они прям вот страдают.
2: Да, лучше по земле ходить, чем по асфальтику.
1: По асфальтику. Да представляешь, это просто на ровном месте скандаль.
2: И все.
1: И все.
2: И обвинен мужик.
1: Еще хорошо, хоть дети не приехали.
2: Эти?
1: Дети защищаторы, или как
2: это?
1: Это
2: дети защищаторы.
1: Ну, служба, которая зачастую...
2: Под музыку из «Охотников за привидениями».
1: Да-да-да.
2: Я
1: включаем бластер. Холодильник открой.
2: И приехали дети защищаторы.
1: Kids Busters. О, я уже новый сериал, кажется, придумал.
2: Господи, что за... паранормальное что-то.
1: Ну, паранормальных есть людей? Почему бы и нет?
2: Закройте какую-нибудь каламбурочную, пожалуйста.
1: Закрою каламбурочную на проветривание. Но будьте всегда тоже... Не сразу набрасывайтесь на людей за всякое в интернетах.

0: У нас рекламируются все.
1: Зика представляет новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую женщину. Яна с уверенностью глядит у будущего и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое житё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Продолжаем разговор?
4: Да, обожаю интересные истории про футбольных тренеров.
3: О, ну, ты со спортом связан, что там интересного еще?
4: Смотри, необычная история из второй Бундеслиги, где один тренер умудрился...
3: Второй дивизион Бундеслиги.
4: Ну да, да, да, да, да.
3: То есть где-то там.
4: Где тренер умудрился вылететь за один чемпионат с двумя разными клубами.
3: В смысле вылететь? Из лиги?
4: В третий дивизион.
3: Подожди, то есть он...
4: Смотри, давай разбираться.
3: Как, подожди,
4: Александр
3: как?
4: Энде его зовут. Итак, март 26 года.
3: Энде?
4: Энде.
3: По-английски end.
4: Конец.
3: Это финал, конец. Ну вот,
4: ну,
3: говорящий тренер.
4: Март 26 года. Preußen Münster набрала всего 6 очков под его руководством за 9 игр. И тренера уволили. Они находились на последнем месте. Тренера уволили. Новый тренер, который пришел, не сумел исправить положение. Они остались на последнем месте. В апреле 26 года Фортуна, которая шла на 14...
3: Какое хорошее название.
4: Да,
3: которая шла... беда. Победа, беда.
4: Фортуна пригласила Энде.
3: То есть они, их не насторожило, да?
4: Вот, она шла на 14 месте, а команд там всего 20.
3: Конец Фортуне.
4: Это да. Вот. И они могли сохранить место вылететь, тем более до конца матча осталось всего 6 очков.
3: Он же тренер.
4: 6 игр. 6
3: он
4: игр.
3: Же тренер.
4: Он тренер. Они
3: со стажем. Назначили
4: со стажем. В итоге они заняли предпоследнее место в дивизионе. Он говорит, так, у нас 14 место, нет ничего невозможного. В итоге с двумя клубами он занял и последнее, и предпоследнее место, и вылетел с двумя командами в третий дивизион.
3: А сейчас где работает?
4: Пока нигде. Опасаются клубы приглашать тренера.
3: Такой менеджер, кризисный менеджер есть когда, да?
4: Антикризисный менеджер.
3: А это такой, да, кризисный менеджер наоборот.
4: Молодец парень.
3: В Баварии его главным тренером.
4: К успеху шел. Не фартануло, не повезло.
3: Да, и не фартануло, и не повезло.
4: И не повезло, получается так.
3: Карма у человека, на самом деле, пожелаем ему удачи. Может, это реально не он.
4: Жаль этого добряка.
3: Жаль. Немецкий газмяс.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Пора порадуемся на своем веку. В 2027 году, Артем, с тобой мы будем радоваться. И многие тоже. Те, кто любят играть в игрушки. Потому что неожиданно для всех объявили, что «Ведьмак 3» получит новое дополнение.
2: Когда я ухожу в отпуск там?
1: В 27-м году?
2: Да.
1: Не знаю, а когда ты уходишь в отпуск?
2: Дата гарантия, дата релиза.
1: Дата релиза пока вот прям вот точно не говорят.
2: Это будет переход между третьей и четвертой частью. Ну, ты меня потеряешь на пару месяцев.
1: Ты меня? А я себя не потеряю на пару месяцев?
2: Понимаешь, тебе сложнее найти дополнение, оно денег будет стоить.
1: Почему? У меня диск есть премиальный.
2: А дополнение?
1: Разберемся.
2: А мне-то вот ноутбук поставил и играй.
1: Я с твоих отпускных себе
2: Ах,
1: куплю.
2: Ты хитрый человек нехороший.
1: Да-да-да. Так что те, кто любит игру, ну никто не ожидал реально. Все как бы уже четвертый.
2: Это хитрый, так это переход.
1: Переход.
2: Я косвенно знаю, про что там будет.
1: Даже косвенно знаешь?
2: И за кого мы там будем играть? Спойлер, не за Геральда.
1: Ну, ладно. Жизнь покажет, а пока в следующем часе услышимся.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника. Глава государства отметил, что более века история пограничной службы неразрывно связана с становлением белорусской государственности и наполнена яркими примерами доблести и отваги. В нашей стране снова активизировались мошенники, которые выдают себя за руководителей предприятий. Почти всегда в начале переписки можно заметить, что у профиля изменены имя и фотография. Это явный признак того, что аферисты только купили телеграм-аккаунт и начали переделать его под свои нужды. Если вы столкнулись с подобным, не вступайте в диалог и сразу блокируйте отправителя. Будьте бдительны. В Гомеле в пятый раз стартовал проект «Школа молодого руководителя», инициированный председателем облсполкома Иваном Крупком. За 4 сезона обучились уже около 100 человек. В этот раз за новыми знаниями и опытом приехали более 20 человек со всей области. Среди них молодые руководители и их заместители, специалисты, состоящие в резерве кадров. 30 мая – Троицкая родительская суббота, один из дней особого поминовения усопших в православной церкви. В этот день во всех храмах Гомельской епархии будут совершены заупокойные богослужения. Начало 8:00, а накануне 29 числа в 17:00 будет совершаться вечернее заупокойное утреннее. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Мая совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
5: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
7: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: хорошо.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: 9 часов 7 минут, остался я один в студии, ну не совсем один. Артем Аникин, как всегда, побежал на свой турнир «Кожаный мяч», еще и завтра будет бегать. Спорт – это жизнь. Пусть бегает, но я без гостей не останусь сегодня, 10 минут о важном после песни и рекламы состоятся. А пока о завтрашнем дне. Завтра у нас автопати, совместная акция с госавтоинспекцией. С 13 до 14 часов на площади Восстания, там, где танк, будет стоять патруль ГАИ и наша радиоточка. Можете сами приехать, либо вас остановить, не пугайтесь, ответьте на вопросики в прямом эфире Гомель ФМ и получите подарки от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Бесконтактная мойка в Гомеле, Могилевская 1А. Чистота за минуты. 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы для тех, кто любит, чтобы все блестело. Еще один наш партнер – компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogrupp.by. Ну а мы еще завтра утром розыгрыш проведем. Очень хотим с кем-нибудь созвониться, так что следите за новостями. Может быть, и вы в этот розыгрыш попадете, поучаствуете. Ничего плохого не будет, ничего сложного, просто постараемся бодро и весело подарок разыграть. Ну а пока о музыке этого часа. И в этом часе у нас будет «Кашемир Ультра Лав». Crash Adams, New Heart. Давай, мы с тобой сыграем в прятки. Хаваи и Наваи сыграют в прятки.
6: Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую.
5: Бодрейшая Кеша с композицией «Оригами» появится.
6: Красивый парень.
5: А также ДМ, красивый парень. Ну, начнем с любви, вернее, ультра любви от «Кашемир». Ну, доброе утро.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
7: Раз в четверг, значит, да, 10 минут о важном на Гомель-ФМ. И, как всегда, у нас в гостях Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель, и человек, который долгое время прожил в Германии, в Евросоюзе, это и 90-е, начало 2000-х, я так понимаю, даже середина 2000-х. Да, да. Доброе утро, Михаил.
8: Доброе утро, Костя.
7: Это я так, напомнить, кто ты и что ты, почему ты говоришь вообще о...
8: Зачем мне вообще говорить?
7: Зачем, да? А за границах, где кто-то не был, а ты и пожил, и знаешь, что такое не туризм, а, так сказать, не иммиграция, а именно жизнь. А с чем ты сегодня пожаловал, о чем мы с тобой рассуждаем?
8: Костя, помнишь, совсем недавно мы с тобой обсуждали тему, ты спрашивал, что думают бывшие жители ГДР, то есть жители Восточной Германии.
7: Да. Слышал я, что там не все так просто, и вообще не особо-то немцы и хотели объединяться, по факту,
8: да,
7: как оказывается.
8: Теперь у нас есть и факты. Вот пару дней назад был такой опрос среди граждан Восточной Германии, и опрос был в том, как они довольны своей жизнью, на самом деле. Ну и никто практически недоволен, но выяснилось следующее, что ровно половина из них жалеют о воссоединении Германии, что стена пала. Я сделаю тут два примера двух людей, женщина и мужчина. Начнем с мужчины. Мужчина сказал следующее, буквально. Жалко, что стена была не настолько высока. Может быть, сегодня она до сих пор бы еще существовала, стояла. Но это, конечно, образно.
7: Ну, понятно.
8: Говоря, он сказал, мы жили хорошо. Единственное, что мы не могли свободно путешествовать. А сегодня мы можем свободно путешествовать.
7: Но не за что.
8: Нету денег. Совершенно верно. Совершенно верно.
7: Как с колбасой. Толку, что их было тогда, типа, 2 или 3 вида колбасы, а сейчас их 233, все равно покупаешь 2-3 вида. И...
8: Да, ну зато есть.
7: Зато 200. Есть выбор, да. Ну окей, хорошо. А возраст опрашиваемых там не помнишь?
8: Разные, абсолютно.
7: То есть все возрастные? Да, просто да. Некоторые скажут, а там старперов опрашивали, стариков, так
8: понятно. Не-не-не, абсолютно разных людей. И другая женщина сказала, что ей особенно жалко пенсионеров, потому что это в буквальном смысле этого слова, что сегодня у пенсионеров даже не хватает, чтобы купить хлеб с маслом. Опять же, это не какая-то цитата или что-то, помимо этого, это действительно образно, не образно говоря, а в прямом смысле этого слова.
7: И но она опять говорит, же, это не у всех пенсионеров тоже как бы...
8: Не у всех пенсионеров,
7: но есть,
8: да.
7: Есть такие.
8: Ну, очень многие, и с каждым годом их становится все больше. И она сказала, что мы жили там хорошо. Такие проблем не было раньше в бывшем ГДР. И тоже она жалеет о том, что стена пала. Я понимаю этих людей, тогда они стремились к лучшей жизни, думали, что будет просто класс.
7: Капитализм, счастье, да. Хорошо.
8: Ну и на самом деле какое-то время так и было, в начало 90-х, потом уже в 2000-х уже начала ситуация ухудшаться. И, конечно, последние там лет 5 она ухудшается очень быстро в Германии. И... Я хочу перейти к следующей теме, которая как-то связана с первой, поэтому в партии Мерца канцлер Германии начали обдумывать, может быть, от него немножко избавиться и поставить какого-то другого человека, потому что, напомню, в Германии выбирает не канцлера напрямую, а выбирает партию. То есть эта партия имеет право убрать его, потому что ее выбрали, и поставить любого

0: обычным он просто красит стены. И что хотят сделать теперь? Они не хотят взять человека, который наконец-то будет как-то фундамент укреплять. Нет, просто лучше, красивее красить стены, чтобы со стороны выглядело, что все хорошо.
1: Немецкий вариант потемкинской деревни, типа, что-то такого. Не, ну, всякое бывает. Ну, как бы думали, что все это строится, потому что все такие умные и трудолюбивые. Оказалось, что на дешевых энергоресурсах из России.
0: Да, все связано
1: тут
0: с этим.
1: Отказали, сами себе санкции сделали, и концерны немецкие в США уезжают массово. Там остались и вообще кто-то?
0: Ну, не только в США уезжают, но и в Восточную Европу, допустим, в Польшу или в ту самую Венгрию тоже уезжают.
1: Там, где дешевле. Да,
0: там дешевле. Ну, что получается? Просто капитал уходит с одной стороны в другой. Для него это не спасение, на самом деле, а просто какая-то краткая иллюзия, что несколько лет им, ну, как бы, можно еще дальше жить, существовать этим фирмам.
1: Ну, берут они этого Мерца. Ну, был до этого у них Шольц.
0: Никакой разницы абсолютно не будет.
1: Смысл?
0: Абсолютно.
1: Это же партия правящая. Да. То есть, по факту, он будет делать, следующий канцлер, то, что они захотят.
0: Абсолютно. И при этом нет даже каких-то разговоров, что давайте, люди, одумаемся, давайте вернемся к российским энергоресурсам. Нет, такого абсолютно ничего нету. Но давайте вот армия, так дальше будем.
1: Армия, военный бюджет, оборона.
0: Да, все остается по-прежнему, просто Мерц не очень популярен, потому что, ну, он все, что он обещал при выборной кампании, он абсолютно на следующий день, буквально за 24 часа, все это отмел в сторону, обманул жителей, и теперь хотят поставить другого. Да, программа также будет развиваться в худшую сторону для Германии, для всех немцев, но с другой краской.
1: Ну, посмотрим, в смысле, нам-то какая разница? Кто у них там будет? Главное,
0: абсолютно
1: правит капитал. При капитализме правят капиталисты. Если кто не знал, то, что там сверху кто-то стоит, сидит, типа выбрали, это все сказки для бедных.
0: И хочу еще следующую тему затронуть. Коренные жители Норвегии, так называемые самы.
1: О, как?
0: Да.
1: Слушай, что-то знакомое название самы. Я, наверное, что-то где-то слышал, читал. Это как в Советском Союзе чукчи.
0: Да,
1: ну, коренные малые народы, которые...
0: Да, совершенно верно. Живут в Норвегии.
1: В Норвегии там особо и немного-то народу в самой Норвегии, а самы это еще и самы по себе. Ой, извините за каламбур, никого не хотел обидеть.
0: И теперь следующая ситуация.
1: Что с ними?
0: В Норвегии очень охотно и много строится этих ветрогенераторов для электричества.
1: Ну и позволяет местоположение, там ветра, да, много, в принципе.
0: Да, да, и много очень пространства, где людей нет, то есть где не живут люди. Проблема в том, что они же до сих пор, эти северные народы, эти коренные народы, они до сих пор еще живут северными оленями, то есть они их выращивают.
1: Охота, собирательство и прочее.
0: Да, вот именно северные олени на первом месте.
1: Это как вот запрещено было убивать китов и прочее, но чукчам и вот коренным народам разрешалось там, да, раз там в год или сколько. Ну, какие-то квоты были, потому что это как бы неотъемлемая часть культуры. Они убивают не потому, что вот
0: но они не
1: по
0: на...
1: приколу.
0: Но они не охотятся на них, они их выращивают. Ну, как же в России северные народы вот сегодня? То же самое. И эти северные олени, они не подходят километрами близко к этими ветряками. И они в 2021 году подали иск в самый верховный важный суд Норвегии.
1: Самые подали в самый верховный суд.
0: Да, и они выиграли этот суд, потому что их уничтожают. И их народ реально, в буквальном смысле, уничтожают этими ветряками. И Верховный суд Норвегии в 2021 году сказал, да, надо прекратить строительство. Ну, все, что в Европе одним местом говорится, другим местом делается. И также в Норвегии правительство сказало, ну, нам начихать, что говорил суд, Верховный суд.
1: В 2021 году
0: мы дальше будем их строить, а те, которые построили, мы, конечно, не будем сносить. И теперь они отправились в город Мюнхен, в ратушу Мюнхен. Почему туда? Вот буквально пару дней назад. Почему туда? Потому что город Мюнхен обязан по квотам Евросоюза строить ветряки. Но так как рядом с Мюнхеном нигде нету места, где строить, потому что в Германии для понятия через каждый там километр-два какая-то деревушка, люди живут везде, их не поставишь туда, так они решили поставить Норвегию. Так как же электричество идет из Норвегии в Германию? Да никак. Ну, сказали поставить, они поставили там. Это совсем полный

0: Идиотизм. Ну, вот Европа сегодня, к сожалению, такая. И теперь они приехали в Мюнхен. И как ты думаешь, сколько СМИ и партий зеленых...
1: Нисколько.
0: Нисколько. Никто. Вообще, кажется, тишина абсолютно.
1: Партии зеленых одни люди только другого цвета, нехорошего.
0: Да, да, да. Только зеленую краску накрасились, да?
1: В плохом смысле слова, да.
0: И ни одни с ними не сообщали об этом, хотя все должны были кричать только. Уничтожают коренные народы, надо помочь.
1: По факту, это же геноцид. Ну, если кто, это не просто там убивают ветряки, если кто-то не понимает, просто уничтожается культура, вот это вот, перестают там выращивать свои олени, заниматься тем, что занимались их предки, поэтому они вынуждены там, как это, ну, заниматься тем, что делают совершенно другие люди там. Ну, ничего плохого, уезжать куда-то и прочее. Ну, то есть культура, все, она вымывается.
0: Исчезает полностью.
1: Исчезает. Ну, вот такое дело. Посмотрим, всколыхнет ли, исчезнут ли, но виноваты, сами виноваты, но не сами. Ну, а с нами был Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. Михаил, спасибо, что пришел. До новых встреч.
0: Пока-пока.
2: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
3: Голоса Беларуси.

0: Моя реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Сегодня, 28 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: me, baby, make me your gummy.
1: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
2: После такой бодрой песни хочется чего-нибудь бодрого и посмотреть. Лично мне, я вспомнил фильм, который одно время прям пересматривал чуть ли не каждый день. До того он мне зашел. Фильм уже взрослый, 30 лет ему, 1996 года, но смотрится, поверьте, до сих пор отлично. Называется фильм «Долгий поцелуй на ночь». И это боевик, триллер, драма, криминал, детектив. В главных ролях Джина Дэвис. Вот шикарная женщина, если что, посмотрите. И Сэмюэл Л. Джексон. Ну, здесь шикарный мужчина, шикарный актер. В общем, о чем кино? Кино тогда, в то время, в принципе, сюжет был такой, ну, более-менее еще свежий. Сейчас уже много всего понаснимали по мотивам. Фильм про школьную учительницу Саманту, которая 8 лет назад, ну, от действия фильма, перенесла полную потерю памяти. То ли авария, то ли что-то там было такое. И живет она с 8-летней дочкой, счастливой семейной жизнью, муж, и не подозревает о своем кровавом прошлом. Потому что эта красивая женщина в свое время была агентом, которую звали Чарли, и выполняла она секретные заказы ЦРУ. Понятно, что нехорошие заказы. Вот. Ну и как-то у нее начинает отпускать этот потеря памяти, и возвращаются некоторые навыки и психологической подготовки профессионального киллера. Саманта пытается разобраться со своим прошлым, не понимая, что с ней происходит, и тут появляются еще и люди, которые пытаются сделать с ней что-то нехорошее. Вот. В общем, тут пересказывать только время тратить, потому что такое надо смотреть. Отличный боевичок, там все есть. И любовь, и драма, и актеры шикарно отыграли. В общем, 90-е это было лучшее время для подобных боевиков. И поверьте, если вам нравится подобный жанр, то он вас не разочарует. Если не смотрели, очень порекомендую посмотреть «Долгий поцелуй на ночь» 96-го года. Ну, а если смотрели, никогда не будет вредным пересмотреть еще раз.

0: нас рекламируются все.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Но что только не идут люди и животные, чтобы им было хорошо. На всякое. Ну, когда люди себя ведут по-хитрому, это понятно. Это люди, мы все-таки, типа, существа разумные, хотя иногда в этом сомневаешься, читая всякие новости. А вот от животных, когда маломальская хитрость появляется, сразу разлетается, становится достоянием общественности. История такая произошла с одной девушкой, живет в России. Так вот, говорит, что к ней приходил постоянно дворовый кот. Рыжий, кошара, котяра, вернее. Целыми неделями приходил к ней, чтобы его покормили. Прикидывался таким бедным, несчастным. Вот. Оказался совсем не бездомный. Оказалось, что спалился, как говорится, он на подоконнике в одной из квартир на первом этаже. Вот. Лежал себе вполне домашний. Вот, и тискали его тоже. Девушку немножечко такое возмутило, ну и посмеялась, естественно, ну и говорит, это ж как надо, вот зачем притворяться бездомным? Тем более там котик на видео не такой уж толстый, жирный, чтобы прям, ну, думать, что он везде ходит, ест или что такое. В общем, мне кажется, кот в прошлой жизни был каким-то вот темщиком каким-то, наверное, притворялся, что ведет одну жизнь, а на самом деле вел другую. Так что будьте аккуратны. Некоторые вот таких животных забирают к себе домой. Недавно тоже история была, когда захотели вот так. По-моему, там с собакой была фишка. Тоже думали, бездомная, приходила такая. А она все время начала убегать. Начали искать, нашли. Оказалось, у нее на два дома. Ну, как некоторые мужики живут на две семьи, на три семьи. Там не только моряки дальнего плавания, но и, к сожалению, и обычные есть. Так что и такое бывает. Не торопитесь зверей с улицы забирать к себе домой. А то вдруг, мало ли что, потом скажут, что украли. И могут быть проблемы.
4: Лучше не краины.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Просыпается настроение, и все, как всегда, в принципе, потому что уже будем передавать бразды правления не утру, а дневному эфиру, но это чуть-чуть попозже, с 12 часов в эфире будет Олеся Василькова. Напомню, завтра у нас, опять же, с часу до двух автопати, совместная акция с ГАИ, так что, автолюбители, не пропустите, можете поучаствовать, приезжайте на площадь Восстания, и будет вам счастье с 13 до 14 часов. Ну, а мы с утра завтра чего-нибудь разыграем, какой-нибудь подарок от нас. Нашего радио. Хотелось бы созвониться, не знаю, насколько это удастся нам с Артемом сделать утром, не заняты ли люди совсем, но мы попытаемся. Если что, напишем в нашем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, это латинскими буквами. Инстаграм-аккаунт радио Гомель FM тоже есть, наши группы ВКонтакте. Практически везде мы есть, так что кому как удобно. Ну, а с вами был Константин Комков, всем хорошего настроения и отличного дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем независимости. Белорусский лидер подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Подготовка организации Гомельской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года – основной вопрос заседания облсполкома, который проводит губернатор Иван Крупко. Глава региона отметил, что благодаря своевременной подготовке всех систем прошлый отопительный сезон прошел без серьезных сбоев и чрезвычайных ситуаций. В Речице прошел областной открытый фестиваль творчества среди людей с инвалидностью «Музыкальный экспресс-2026». Инклюзивная площадка стала местом самовыражения, обмена опытом и социальной интеграции людей с инвалидностью. В номинации «Вокальное искусство» победу одержал Речицкий территориальный центр социального обслуживания населения. А в номинации «Хореография» первое место у Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки». С наступлением тепла освод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. И еще одна информация напоследок. В Гомеле сегодня пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Работники МЧС просят граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техноджунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Моя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусские пловцы Илья Шаманович и Алина Замышко не сумели завоевать медали в стартовый день второго этапа плавательной серии во Франции. В финальном заплыве девушек Замышко финишировала четвертой, уступив бронзовой медалистке россиянке Евгении Чекуновой всего 0,1 секунды. У парней Шаманович также остановился в шаге от тройки, но его отставание составило почти 0,5 секунды. Гандболисты Минского СКА сравняли счет золотой серии чемпионата Беларуси. После крупного поражения в Бресте действующие чемпионы страны вышли на свою площадку за предельным настроем на победу и добились ее со счетом 33-30. После первого тайма мячане вели с перевесом 3 мяча, в середине второй половины оторвались на 5 мячей. Однако брещане не собирались сдаваться и несколько раз сокращили разрыв до минимума, но все же не сумели уйти от поражения. Еще одна информация напоследок. Баскетболисты Минска вышли вперед в серии за золотые медали 34-го чемпионата Беларуси. В третьем поединке, состоявшемся на площадке мячан, хозяева вырвали победу у Гродно 93 на последней секунде. Четвертая встреча состоится в Минске 29 мая. А на этом все. С новостями спорта вас ознакомила Ирина Глаченко.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко поздравил президента Эфиопии Тайя Ацкесиласи, премьер-министра Аби Ахмеда и граждан этой страны с Днем восстановления мира и демократии. Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране считает Эфиопию своим надежным партнером на африканском континенте и высоко ценит отношения взаимного уважения и доверия, которые исторически сложились между двумя странами. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника. Мэр города отметил, что защита государственных границ – это не просто воинский долг, а истинное призвание, требующее высочайшего уровня профессионализма, самоотверженности, мужества и преданности Родине. В Беларуси 1 июня стартует ежегодная специальная программа «МАК». Мероприятия программы направлены на борьбу с наркотиками растительного происхождения и будут проводиться по 15 сентября. Сотрудники милиции будут выявлять и уничтожать дикорастущую коноплю и мак, а также незаконные посевы этих культур. Нарушителей ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. Завтра в Гомеле состоится награждение победителей финалистов 13-го областного конкурса «Наследие», посвященного Году белорусской женщины. В числе участников были работники и учащиеся учреждения среднего специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие». Они предоставили работы в трех номинациях. Мероприятие пройдет в университете имени Сухого. Начало в 15:00. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мая совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения. И получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
2: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревне пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, в доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню, но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было 3 мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки – Вороненко Тихон Тихонович при форсировании реки Одр.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку, а она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
1: Техно-джунгли.
2: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции. Глава государства выразил уверенность, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Социальная сфера, жилфонд и организации агропромышленного комплекса, направление на которое председатель облисполкома Иван Крупко потребовал обратить пристальное внимание при подготовке к отопительному сезону. В многоквартирных домах продолжат работу по проверке дымовых и вентиляционных каналов. А что касается обеспечения бесперебойной работы животноводческих комплексов в зимний период, здесь плечо должны подставить предприятия-шефы. Ремонт снегоуборочной техники и своевременная подготовка песко-соляной смеси – вопросы, о которых также нельзя забывать. Такие задачи поставил губернатор. Качество торгового обслуживания в сельских населенных пунктах на контроле Комитета госконтроля Гомельской области. В целях выявления проблемных вопросов завтра КГК проведет горячую телефонную линию. Сообщить о несоблюдении режимов работы магазинов, отсутствии в продаже необходимых товаров или несоблюдении санитарных норм можно с 10 до 17.00 по телефонам в Гомеле 23 83 66 и 23 83 68. В Гомеле проходят учебно-полевые сборы для учащихся учреждений образования. Учебно-полевые сборы призваны воспитать мужество, дисциплинированность и укрепить тело и дух. На учебно-полигоне для юношей подготовлены несколько заданий, в том числе прохождение полосы препятствий, работа в специальном снаряжении и с огнетушителем. Подготовка девушек проходит на базах учреждений здравоохранения, а также центра допризывной подготовки. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Это Гомель ФМ, меня зовут Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира. Кто меня знает, добро пожаловать в эфир. В ближайшие 3 часа буду с вами. Кто не знает, тоже добро пожаловать, естественно. Всем желаю хорошего настроения. 12:07 на часах. Это значит, что стартуем. Еще хочу вам сказать, что я в следующем часе могу разыграть для вас шопер Гомель ФМ. Кто хочет поиграть в прямом эфире, тому могу позвонить, и мы пообщаемся. Придумаю для вас розыгрыш интересный. Поэтому, кто хочет поиграть, пишите слово «хочу» на наш Viber. Чуть позже озвучу номер Viber. А пока о музыке Чебанов. Очень скоро с новиночкой «Химия». «California Nights». Еще один свежачок от Tokyo Hotel. «California Nights».
3: Я хочу начать
2: все заново. Мари Гу по-прежнему хочет начать все заново. Имя Бойко с треком «Изумруд» тоже в конце часа будет. Красивый дуэт прямо сейчас. Дима Билан и Анна Асти. «Эпилог» называется. И номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Ну а кто хочет поиграть, пишите слово «хочу».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

что сегодня могу разыграть шопер Гомель FM. Красивенький, очень такой вместительный. Поэтому, кто хочет поиграть, будем вам звонить. Пишите слово «хочу» на Viber +375 29 34 11 34 8.

0: Гороскоп за минуту.
1: Расскажу вам за минуту, что советуют сегодня звезды. Овны, сегодня лучше действовать быстро, иначе рискуете упустить удачный момент. Тельцы, кто-то оценит вашу надежность намного выше, чем вы думаете. Близнецы, день подкинет вам повод для неожиданной гордости собой. Раки, внезапная встреча может изменить ваши планы на ближайшее время. Львы, сегодня ваша уверенность особенно заразительна для окружающих. Девы, вас ждет маленькое открытие, которое упростит жизнь. Весы, не бойтесь менять свое мнение, оно сыграет вам только в плюс. Скорпионы, информация, которую вы получите сегодня, окажется очень полезной. Стрельцы, отличный день для того, чтобы попробовать что-то непривычное. Козероги, ваше чувство меры поможет избежать лишних проблем. Водолеи, совсем скоро случится момент, когда все станет вам понятно. И рыбы, сегодня лучше довериться первому впечатлению, а оно вас точно не подведет. Это был гороскоп на сегодня, 28 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: хочу такого.
1: Твоя реклама.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок

0: онлайн доставки и приложения магазинов, ограничения подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Улучшение краины.

расскажу вам, что произошло во Франции. Там, значит, муж и жена разоблачили лису, которая обворовала их на 900 евро. Неплохо так. В общем, они стали замечать как-то, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для питанка. Питанг, я уже посмотрела, это у них такой национальный вид спорта, бросание шаров металлических. И за короткое время их пропало больше десятка. Они решили, значит, супруги, что кто-то забирается к ним во двор и установили скрытую камеру. А оказалось, когда они проверили эти записи, что эти металлические тяжелые, кстати, шары воровала лиса. Всего она утащила 19 штук. Она украла все лучшие шары. У моего мужа остался только один, пожаловалась женщина. Но теперь они собираются вернуть свое имущество. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить воровку. Ну, интересно, как они вернут, что там с ними делала лиса с этими шарами. Тоже очень любопытно. Если я узнаю, вам расскажу, конечно.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-Древ.бай.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Завтра у нас автопати. Приглашаем всех на площадь Восстания. С 13 до 14 будут там стоять ГАИ и Гомель-ФМ. Будем раздавать подарки. Я буду в прямом эфире задавать вам вопросы по правилам дорожного движения. Ваша задача будет, конечно же, ответить правильно, ну и получить от нас сюрпризы. У нас есть для этого партнеры. Бесконтактная мойка в Гомеле по адресу Могилевская, 2В. Чистота за минуты 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело.

0: Поговорим так о новинках, ну или не совсем новинках. Вот, например, певица Зиверт недавно выпустила итальянскую версию трека «Кредо» вместе с коллегой Виво. История их знакомства началась с каверов, которые Виво записывала на эту песню. «Я увидела это в интернете, мы начали общаться, знакомиться», — говорит Зиверт. «И благодаря этому треку она 4 года назад переехала в Россию, и мы обрели очень крепкую дружбу». Ну а на вопрос, хочет ли Зиверт выходить на мировой уровень, она ответила сдержанно, но с оптимизмом. Мы работаем над этим. Поживем, увидим. Ну да, это точно.
1: Реклама на радио. Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343-343.

0: 15:56 на часах. Елена Лисун уже подготовила свеженький абсолютно выпуск новостей. Привет, Лен.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске предприятия ЖКХ Гомельщины начали готовиться к следующему отопительному сезону. И в областном центре изменится расписание движения общественного транспорта. С чем это связано, я расскажу, как обычно, через пару минут.
0: Mm-hmm, хорошо. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся тоже после новостей и музыкальной паузы. Не переключайтесь.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Сегодня стартовала вторая международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Конференция объединила представителей партий из Белоруссии и других стран. В том числе в Брест приехали участники из Казахстана, Корейской Народно-Демократической Республики и Лаоса. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил участникам конференции приветственный адрес. Его зачитал первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. Уже сейчас предприятия ЖКХ Гомельщины, энергетики и другие ответственные службы проводят подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Это модернизация котельных, замена тепловых водопроводных сетей и капремонт жилфонда. В текущем году будут модернизированы 7 котельных в Будокошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, а также Кармянском, Речицком и Чечерском районах. Еще 2 новые котельные появятся в агрогородках Уть и Бабичи. Около сотни детей Гомельщины сегодня отправились на отдых в Москву и Санкт-Петербург при поддержке профсоюзов Беларуси и России. Участниками поездки стали ребята из Жидковичского и Норовлянского районов. Эта инициатива стала продолжением системной работы профсоюзного движения двух стран, направленной на укрепление гуманитарных связей и развитие молодежного сотрудничества. Школьников ждет посещение знаковых достопримечательностей, интерактивные экскурсии, тематические квесты и творческие мастер-классы. С 1 июня в Гомеле изменится расписание движения общественного транспорта. Это связано с сезонным уменьшением пассажиропотока в летний период, когда начинаются каникулы и сезон отпусков. Актуальную информацию о графике следования транспорта можно уточнить в разделе «Онлайн-расписание» на сайте предприятия «Гомель-Облпассажиртранс», а также в мобильном приложении «Транспорт.бай». На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: «9 мая» совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
5: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
7: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: остановился как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
2: Гомель-ФМ. А в городе лето, это Зиверт открывает этот час. Ну, почти что лето, не совсем еще. Кстати, эту песню вроде бы пела группа Ума Турман. Я так вот сейчас вспомнила за секунду. Да, точно, это они. Перепела Зиверт. Ну, нормально, нормально в целом-то. С вами Олесь Василькова. Давайте о музыке поговорим еще. В твоих глазах многоточие, Влад Соколовский. Чувства уже обесточены, мысли. Еще в этом часе Сэм Смит, I'm not here to make friends. Зажечь огни земли. Классная песня от Би-Вульф, Феникс.

body talk. А в конце часа Нюша сверху вниз. Напомню, кто хочет выиграть шопер от Гомеля ФМ, пишите слово «хочу» на наш вайбер и созвонимся, и обязательно поиграем. Плюс 375-29-34-11-34-8.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Голоса Беларуси.

0: Время.
1: Мировое время на Гумиле ФМ. С вами Олеся Василькова. В США строитель недавно совсем, Луис Сазалар, его зовут, нашел поясную сумку в уборной одного магазина. Она оказалась набита купюрами от 1 до 100 долларов. Всего там было, знать сколько, 30 тысяч долларов. И этот мужчина решил во что бы то ни стало найти владельца. Через неделю ему это удалось. Оказалось, что сумка принадлежала 24-летнему мужчине, который продал свою детскую коллекцию карточек и игрушек Покемон, чтобы оплатить операцию для младшей сестры. Всего через несколько часов после сделки деньги исчезли. В итоге он обратился в полицию, где ему сообщили о находке. Ну и вскоре строитель лично передал деньги забывчивому мужчине. 30 тысяч – это, конечно, круто, но они не мои. Я люблю сам зарабатывать себе на жизнь, сказал этот мужчина. Ну а еще он даже отказался от вознаграждения. Вот это действительно достойный поступок. Ну а в США сейчас 6 часов 20 минут. И еще одна история из США. Там 5-летнюю собаку, пса по кличке Эдвард, привезли из приюта к ветеринарам с травмированной лапой. Собаку осмотрели и неожиданно нашли еще одну проблему. В его желудке и толстой кишке застряли инородные предметы. И знаете, что им удалось вытащить из живота? Ожерелье из золота. Где собака успела ее проглотить, неизвестно. Но сейчас Эдвард восстанавливается под пристальным вниманием ветеринаров. По их словам, он чувствует себя хорошо. Ему не больно, и он может спокойно даже передвигаться. Вот такая история. Но в США сейчас 6 часов 20 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
6: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки.

0: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Я

0: Вот все мы думаем, что самая популярная каша для завтрака – это овсянка. Точнее, самая полезная. Ну, вообще, как все думаем. Я так думала всегда. Ну, наверное, многие из нас. А вот оказывается, что самая полезная каша для завтрака – это перловая. Она долго переваривается, содержит много клетчатки и дает стабильное чувство сытости, не вызывая резких скачков сахара в крови. В отличие от овсянки, быстрого приготовления и манки, она лучше поддерживает энергию в течение дня. Но овсянку можно не быстрого приготовления, например, взять, а варить. Геркулес тоже поддерживает там все в течение дня. Ну, точнее, как в течение дня? До 10 часов, если ты утром позавтракала. Меня хватает все равно ненадолго. Ну, а диетологи советуют сочетать любую кашу с белком и жирами, яйцами, творогом или орехами, чтобы завтрак был действительно сбалансированным и полезным. Тут согласна, я такое тоже люблю.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.

0: свеженькая песенка «Клапсон» от Пусика Доуса, а свеженькие новости от Елены Лисун у нас тоже имеются.
1: Всем доброго дня в этом выпуске. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Астану. Я расскажу о целях визита. А также о спортивно-культурном фестивале в Итоке и о том, что ждет его гостей уже на следующей неделе.
0: Отлично, договорились. Слушаем новости. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся уже после них.
2: С

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Астану. В рамках рабочего визита в Казахстан глава государства 28 и 29 мая примет участие в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. Сегодня на пленарном заседании экономического форума Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Сегодня в Бресте представители белорусских и зарубежных партий делятся мнениями в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства и развития международных отношений. Первый день международной межпартийной конференции начался с церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Присутствующие почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны. Программа форума предусматривает также подписание международных договоров. Иностранные гости посетят деревни будущего, побывают на некоторых предприятиях и ознакомятся с достопримечательностями Беларуси. Эффективность информационной деятельности органов госуправления региона рассмотрели на заседании облисполкома. Как подчеркнул губернатор Иван Крупко, власть оценивают по оперативности и качеству принятых решений. Информационная работа – это не только деятельность СМИ, но и работа государственных органов. Умение слышать человека, своевременно реагировать на проблемы и решать их. К слову, на всех интернет-ресурсах горрайсполкомов области сегодня работают формы обратной связи или чат-боты. За прошлый год в них поступило более 10 тысяч обращений. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорске стартует на следующей неделе. На протяжении трех дней с 4 по 6 июня гостей праздника ожидают конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от олимпийских чемпионов и призеров игр. Также в программе художественные интерактивы, показ коллекции одежды отечественных дизайнеров, концерт звезд белорусской эстрады. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Прыгнем в тачку. Это группа 5 утра. Знаете, я бы сейчас тоже прыгнула в тачку, уехала бы куда-нибудь, где тишина. Знаете, вот речка, я уже не говорю про море, ладно. Хотя бы речка. Так, знаете, уютно, чтобы ничего не делать, пить кофеечек. Ох, что-то я замечталась, конечно. Но я сейчас не там, я здесь с вами. Развлекаю вас в дневном эфире. Ну, а теперь о музыке. Впереди лирик «Don't Go Mad».

0: часа Сережа Лазарев «Я видел свет».
1: Там был твой силуэт, он так манил себе, я помню как.
0: Если кто-то хочет выиграть шопер от Гомель FM, пишите слово «хочу» на наш вайбер, созвонимся и обязательно поиграем. Плюс 375-29-34-11-34-8. Туда же пишем приветы или поздравления. Всем хорошего дня.

нашла статью, что вот фриланс, например, несмотря на свободу и гибкий график, часто негативно сказывается на психическом здоровье. Да, интересненько. Постоянная нестабильность доходов. Ну, не знаю, не факт. Размытые границы между работой и отдыхом, отсутствие команды и чувство одиночества приводят к повышенной тревожности, выгоранию и даже депрессии иногда. Многие фрилансеры страдают от синдрома самозванца и чувства вины, когда позволяют себе отдых. В общем, тут есть следующие рекомендации. Четко разделять рабочее время и личное время, планировать отдых и поддерживать социальные связи. Ну, не знаю, вот как послушаешь фрилансеров, то они вполне себе всегда счастливы. Хотя, с другой стороны, знаете, в Инстаграме всегда все счастливы.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

Вот еще один хороший человек написал нам сообщение на Вайбер. Виктор Михайлович пишет. Добрый день, Гомелев. Госпожа Олеся Василькова. Да-да, это я. Прошу вас поздравить с днем пограничника Михаила Михайловича Жлоба и пожелать ему крепкого здоровья и многих лет жизни вместе с семьей. С уважением, брат Виктор. Поздравляю. А также всех пограничников тоже поздравляю. Пишите ваши приветы или поздравления на наш Вайбер. Плюс 375-29-34-11-34-8. Буду все зачитывать.

0: специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

я уже говорила, завтра у нас акция «Автопатия» на площади Восстания с 13 до 14. Всех приглашаем. Будет госавтоинспекция, Гомель-ФМ. Я буду задавать вам вопросы по правилам дорожного движения. Будет весьма интересно, весело. И, конечно, получите еще и подарочки от нас и наших партнеров. Например, компания «Автогрупп» — наш партнер. Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

вычитала статью про сухофрукты. Это полезный продукт, но в больших количествах они могут привести к набору веса. Да, мы знаем такое, практикуем, как говорится. В них в концентрированном виде содержатся сахара, клетчатка и микроэлементы. Горстка сухофруктов хорошо утоляет голод и дает, что с моей речью, ну, скоро пятница, все понятно, да. Голод, значит, и дает энергии. Но если есть их без меры, то калорийность рациона сильно возрастает. В общем, диетологи рекомендуют ограничиваться одной или двумя небольшими горстями в день и выбирать качественные сухофрукты без лишних консервантов и химии. Правильно делаем, так, как говорят диетологи, а не так, как я.

0: нас есть телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. И еще вам напомню, что можно, точнее можно, я хочу разыграть для вас шоппер Гомель FM, но уже сегодня мы не успеем. Завтра тоже будет розыгрыш, поэтому кто хочет поиграть, пишем слово «хочу» на наш вайбер. Плюс 375-29-34-11-34-8.
1: Реклама на радио.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: любит тишину, может быть, а вот эфир на Гомель ФМ тишину не любит. Елена Лисун пришла нам рассказать о новостях.
1: Всем доброго дня в этом выпуске. В Беларуси школьников будут учить работать с искусственным интеллектом. И завтра в Гомельской области ожидается сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
0: Какой ужас. Об этом не только Елена Лисун расскажет в новостях. Прямо сейчас для вас Сережа Лазарев. «Я видел свет». Трек называется. Ну а все три часа с вами была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Усиление роли малого бизнеса в развитии регионов. Так звучит тема выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по экономической политике, которое сегодня проходит в Ветковском районе. Малый бизнес нашел здесь свою нишу. Ежегодно на Ветковщине регистрируют примерно 8 новых юрлиц. Самые популярные отрасли – торговля и деревообработка. В ходе визита депутаты ознакомились с работой фермерского хозяйства, которое выращивает лаванду, а также частного предприятия-изготовителя мучных и кондитерских изделий. Встреча завершится пленарным заседанием. В Беларуси школьников будут учить работать с искусственным интеллектом. Министерство образования утвердило учебную программу соответствующих факультативных занятий для учеников 8-11 классов. Особый акцент сделан на практическом применении ИИ в анализе данных, создании уникального контента и эффективной обработке информации. Важнейшим аспектом курса является формирование у школьников понимания этических норм и правил безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. Внимание, штормовое предупреждение. По информации Гидрометеоцентра, на завтра в Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем 28 мая во многих районах региона и в Гомеле ожидается сильный ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. Не забывайте о правилах безопасности. Находясь на улице, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска. Жителей и гостей областного центра приглашают на книжный фестиваль под названием «Читай, Гомель». 30 мая площадка возле библиотеки имени Ленина превратится в литературное пространство под открытым небом. Также участников фестиваля ждут выставка продажи изделий ручной работы, мастер-классы, арт-терапевтические практикумы и квесты. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: «29 мая». Совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Вероятнее всего, нарушение правил эксплуатации печати, влагогенерирующих агрегатов и устройств привело к пожару бани в деревне Бобрич и Петриковского района. А предположительно, по электрическим причинам в деревне Березка и Гомельского района горел автомобиль. Вероятнее всего, неосторожное обращение с огнем привело к пожару деревянного забора и сухой растительности в Наровле. Не обошлось и без инцидентов. Спасателям поступило сообщение о потерявшейся женщине в лесу вблизи деревни Грабово Житковичского района. При обследовании лесного массива работниками МЧС была найдена женщина, медицинская помощь на не нуждается. Также в результате прохождения сильного ветра в Гомельской области зафиксировано 24 случая падения деревьев. Работники МЧС в 8 случаях привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев в различных регионах нашей области. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны, осторожны при обращении с огнем. С начала года в области зафиксировано 538 случаев возгораний в природных экосистемах. В сухую и ветреную погоду воздержитесь от сжигания растительного мусора на придомовой территории. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и почвенных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности.
2: Гучание краины.

0: Пестас.
1: Пестас.
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: 29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Чтобы запустить солнечный свет в дом и позволить ему приносить пользу в виде источника освещения и тепла, нужно просто открыть занавески. А как быть с теми частями комнаты, которые расположены далеко от окна? Это как раз тот случай, для которого был создан агрегат с оригинальным названием «Легкий бандит». Это устройство способно подхватывать солнечный свет, падающий внутрь из окна, и использовать его с другой стороны комнаты. На вид этот прибор похож на коробку, которую пользователь должен поместить на подоконник или повесить на окно. Из этой выгодной позиции агрегат по оптическому волокну отправляет свет к специально разработанному прибору. Согласно данным разработчика, устройство теряет приблизительно 1% подхваченного на входе в комнату света на каждые 30 сантиметров длины такого канала, по которому он идет. Поэтому для достаточного освещения рекомендуется расставлять специальные светильники не дальше 9 метров от самого устройства.
2: Техно-джунгли.
1: Пока что команда разработчиков сфокусировала свое средство освещения на аквариумах. Но специалисты обещают, что в скором времени создадут приборы, совместимые со светильниками, после чего устройство появится в широкой продаже. Можно будет даже приобрести комплект по типу нашего старого доброго «Сам себе мастер» и собрать свой собственный светильник, естественно, при наличии определенного уровня навыков и технической подготовки. В качестве ложки дегтя стоит, пожалуй, напомнить, что эта система работает только при наличии солнечного света, так как ночью толку от него абсолютно никакого. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Казахстан. Завтра глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Повестка включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов. Предприятия ЖКХ, энергетики и другие ответственные службы проводят подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Как и ранее, стоит задача получить паспорта готовности до 1 сентября. Особое внимание губернатор Иван Крупко потребовал обратить на те предприятия и организации, которые в прошлом году провели испытания и получили необходимые документы с задержкой. Обеспечение безаварийной работы всех систем качественно и в срок – персональная ответственность председателей райисполкомов, подытожил глава региона. Следователи Беларуси и России проводят в Гомеле совместный семинар по вопросам расследования безвестного исчезновения людей. Они обсудили новые методы и способы совершения преступлений, а также обменялись опытом по расследованию конкретных уголовных дел. Участники семинара приняли участие в церемонии возложения цветов на Аллее Героев в областном центре. Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов подтвердил крепкие связи с белорусскими коллегами и отметил, что совместная работа всегда проходит оперативно и плодотворно. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорске стартует на следующей неделе. На протяжении трех дней с 4 по 6 июня гостей праздника ожидают конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от олимпийских чемпионов и призеров игр. Также в программе художественные интерактивы, показ коллекции одежды отечественных дизайнеров и концерт звезд белорусской эстрады. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Предлагаю вспомнить легендарную игру, которая была создана еще в далеком 1985 году. Главным героем являлся, да и сейчас является, маленький водопроводчик по имени Марио, который должен добраться до замка принцессы Пич, чтобы спасти ее от злого Боузера. Марио обладает несколькими уникальными способностями, такими как прыжок, бег и бросок огненных шаров. Он также может получать различные предметы, такие как грибы, цветы, звезды и молот, которые дают ему дополнительную силу и возможности.
0: Олдскулы свело.
2: В игре представлено 8 миров, каждый из которых состоит из 4 уровней. Их суть состоит в том, чтобы пройти по платформам, собрать монеты, разрушить кирпичи и сразиться с врагами. В конце каждого из миров Марио ждет бой с Боузером, после чего главный герой получает новое сообщение от принцессы и переходит к следующему миру. За все время своего существования игра Марио претерпела множество изменений, но ее суть осталась неизменной. Марио стал настолько популярен, что сегодняшние игроки могут наслаждаться не только оригинальной версией, но и множеством ее приквелов и сиквелов, а также играми с участием других персонажей из этой вселенной и даже смотреть полнометражные мультфильмы про Марио в кинотеатрах. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские юниоры выиграли 15 медалей на международных соревнованиях по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге. Сегодня в вечерней программе в индивидуальных и синхронных прыжках сильнейших определят среди мужчин и женщин. За призы поспорят почти все лидеры национальной команды. Всего традиционный Кубок Добровольского собрал более 370 атлетов из 6 стран – России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Китая и Казахстана. В Минске на базе Чижовка-арены проходит открытый чемпионат союзного государства «Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию». В турнире участвуют порядка 200 лучших мастеров клинка из Беларуси и России. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград – 6 в личном и 6 в командном первенстве. Завтра будут определены победители открытого чемпионата МЧС по многоборью спасателей, который проходит в Гомеле. На протяжении нескольких дней 6 команд соревновались в узкопрофессиональных навыках, проведении поисково-спасательных работ в условиях природной среды и на водных объектах, а этапы были максимально приближены к реальным условиям. 29 мая состоится торжественное закрытие соревнований, где назовут имена лучших спасателей Гомельщины. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Реклама на радио.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: познакомили. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Казахстане с рабочим визитом. Белорусский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза и 5-м Евразийском экономическом форуме. Главу государства встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Для белорусской стороны Александра Лукашенко его встретили министр иностранных дел Максим Рыженков и посол Алексей Богданов. К слову, это его первый президентский визит в новой должности. Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкоб Муденда на полях второй международной межпартийной конференции охарактеризовал сотрудничество с Беларусью как модель стратегического суверенитета. Политик подчеркнул, что взаимодействие Минска и Харары строится на основе суверенного равенства. Ключевым результатом партнерства стала сельскохозяйственная революция в Зимбабве, связанная с механизацией аграрной отрасли при непосредственном участии Беларуси. Благодаря этому удалось существенно повысить урожайность и решить ряд задач в сфере продовольственной безопасности, резюмировал Джейкоб Муденда. В Гомеле продолжается масштабный кастинг 5-го сезона популярного телепроекта «Звездный путь». Уже 4-й день город становится центром притяжения для вокалистов региона. На отбор приехал известный белорусский продюсер, композитор и художественный руководитель арт-группы «Белорусы» Валерий Шмат. Важный гость отметил, что это самый многочисленный кастинг из тех, что он проводил. Задача продюсера – раскрыть потенциал участников и найти того, кто наиболее ярко, артистично представит себя на сцене. Angel Fashion – уникальный инклюзивный проект в Гомеле. Сегодня площадкой мероприятия станет областной центр инклюзивной культуры. Участники проекта – 12 детей и подростков с разными категориями инвалидности. Они продемонстрируют свои модельные умения и творческие способности. Ребята покажут коллекции одежды отечественных производителей и таланты в творческих номерах. Начало 18:30. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: 29 мая. Совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
7: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения. И получай крутые подарки.
5: Наши партнеры. Компания «Автогрупп». Центр мебели и интерьера «Карусель».
8: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
9: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
10: Категория программы 16+.

Познакомили ФМ. Всем привет. На часах 17.05. У микрофона Аня Мишина. А ведь и правда говорят, что вечер четверга – это официальный демо-режим выходных. И лучшее время для легального ничего не делания. Ну, здорово же. Но мы начинаем вечерний эфир. Поехали. В этом часе мы услышим. Помните, как в школе нас учили складывать из бумаги прыгающих лягушек? Кеша выросла, но концепцию поняла слишком буквально оригами. Все-таки и правильно, если сердце бьется не по уставу, шматко ай. Держите мощный инъекционный заряд адреналина от Афенбаха Овердрайв. Развести мосты среди дня или продлить белые ночи на весь год легко с Люсей Чеботиной.

звучит как дорогой парфюм, шлейфовый, сложный и слегка дурманящий от Винтаж Малахит. А вечер продолжит Джонни с треком «Эйфория».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина,
3: 155.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

«Зима в сердце» — это не просто песня о расставании, а трек о свободе в моменте, когда пульс наконец-то принадлежит только тебе. А как не забыть о хрупкой красоте и чувствах, расскажут Alphabian Flowers.

0: Моя реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
7: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
8: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
9: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
10: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
11: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Завтра, 29 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Ведь бывает часто, когда руки заняты, а на звонок нужно ответить. Что мы делаем? Правильно, чаще всего нажимаем носом на кнопку «Ответить на звонок». Ну, верно же. Видимо, привычка понравилась не только нам, но и другим некоторым людям. Жительница Спарты увидела пару медвежат недалеко от дома. Ну, вот интересно, как люди, да, местные, сражаются со страхом. Это реально страшно. Так вот, один из медведиков обнаглел настолько, что подошел к входной двери и позвонил в нее. Нажал кнопку носом. Правда, никто, ну, конечно, и не думал открывать ему дверь, что неудивительно. Так что за милыми зверьками и их чудными человеческими способностями лучше понаблюдать через дверь.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребята, как часто вы говорите «ай»? Я, если увижу новый 5-сезонный турецкий сериал. Или когда отключаю напоминание об очередной утренней зарядке. А вы? А все-таки спорт в любом его проявлении – это здорово. Как бы мы все-таки не ленились. Будь то ходьба, бег, плавание и не только. Вот, все-таки это здорово, да. Так. Сейчас расскажу вам одну историю. Как повесил, к примеру, дома турник, да, вот около кухни, при входе и обратно повисел, ну, даже минутку, ну, уже полезно. А одна женщина по имени Энн Крайл попала в Книгу рекордов Гиннесса, провисев на турнике 2 минуты и 52 секунды. Вот. Кстати, ей на тот момент исполнилось 90 лет. Ну, бабушка как-то вот не хочется назвать, да, все-таки женщина, поскольку она такая молодец. Так что движение, ребят, это жизнь. Ну, а мы движемся потихоньку к пятнице и, конечно, к совместной акции с ГАИ «Автопати». О партнерах сейчас расскажу. Итак, партнер. Бесконтактная мойка в Гомеле. Улица Могилевская, 2В. Чистота за минуты. 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы для тех, кто любит, чтобы все блестело. Еще один партнер. Компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто.

0: Реклама на радио.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 17.55. Мы на Гомель ФМ. Вижу Андрея Баранова с порцией анонса новостей, но о них немножко позже. Андрей, расскажи, пожалуйста, погода прекрасная, правда?
1: Великолепная.
0: Ну, все же есть какая-то вот нотка такой меланхолии, но это романтично, да, своего рода?
1: Навевает летом, я бы сказал.
0: Вот, вот. Скажи, пожалуйста, как ты проведешь сегодняшний вечер? Где-нибудь в спортзал пойдешь? Там, да, силовое, или там чаек с медиком?
1: Вот.
0: С ромашкой?
1: Да.
0: Это тебе ближе, да?
1: С какао-маслом. Вот, вот. Очень классный чай.
0: Хорошо. Тоже так делаю, кстати. Хороший совет. Расскажи анонсик маленький.
1: Сегодня Казахстан встречает белорусского лидера. Александр Лукашенко рассказывает, как искусственный интеллект поможет в решении многих вопросов.
0: Интересно, послушаем.
1: Конечно, Мозырь посещает представители Брянской области.
0: Угу. Зачем, мы узнаем потом, правда?
1: Конечно.
0: Не все сразу. Ну, а мы не прощаемся, а встретимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель FM, а пока Harry Styles, Dance No More.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, который проходит в Астане. Мероприятие проводится в Конгресс-центре на территории делового комплекса «Экспо» в многофункциональном объекте, предназначенном для международных мероприятий. Главная тема форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Глава нашего государства представит позицию Беларуси по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, а также поделиться примерами отечественного опыта в этой сфере. 9 июня состоится совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей. Начало в 10:00 в повестке дня заслушивания информации председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Также в этот день запланированы два важных мероприятия. В 13:00 заседание постоянных комиссий Совета Республики, в 14:00 заседание 4-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Молодежная делегация из Брянской области посещает Мозырь. Ребята прибыли в город над Припятью в рамках проекта «Мы верные потомки Отечества». Плотный график включает в себя разные форматы – от знакомства с промышленными брендами региона до диалоговых площадок и концертов. Визит продолжится диалоговой площадкой. Сверстники из двух соседних стран обсудят совместные проекты. Финальным аккордом насыщенного дня станет концерт молодежной агитбригады. Завтра гости посетят Лельчицы и Ельск. Сегодня в Беларуси отмечают День пограничника. По всей стране проходят праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к этому празднику. В Гомеле у памятного камня воинам-пограничникам состоялось возложение цветов и венков с участием ветеранов органов пограничной службы, военнослужащих Гомельской пограничной группы, представителей местных исполнительных и распорядительных органов и силовых структур. К новостям партнера. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте царская.бай или по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять встать.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.07. Это Гомель FM. Аня Мишна на связи. Вместе с вами проведу этот часок. Ребят, подписывайтесь на наши социальные сети, а также телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM. Будем болтать. А сейчас лови музыку этого часа. Холодная и уверенная в себе поп-музыка для тех, кто сам решает, когда ставит точку. Леша Свикс поет о любви. Люби меня, люби. Ловите музыкальный антидепрессант от Swedish House Mafia. Don't you worry. Анна Трубецкая, холодно. Тут ты не поспоришь, выглядывая в окно. Ловите манифест долгожданной свободы, упакованный в пульсирующий трек от Леони «Where Weekend». А сейчас послушаем Джонаса Лува «Я-я-я».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: stop.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

Интересная история про букет. Давайте обсудим. Посетителям цветочной выставки показали самый большой в мире букет цветов. Это было в Индии. Местный фестиваль, который быстро привлек туристов. На фестивале показали букет цветов, официально признанный Книгой рекордов Гиннесса, как самый большой в мире. Он состоит из тысячи цветов, поражая размерами 10 метров, тысяч метров в высоту и... Нет, 10 метров в высоту, да, и 10 в ширину. Все правильно, что-то я уже зафантазировала. Для любителей цветов это настоящий рай на земле. Вот лично мне вот посмотреть на букет было бы интересно. А вот если рассматривать варианты, к примеру, в подарок себе, то, наверное, нет, скорее, чем да. Ну, представь, сколько это денег, да, если перевести денежный эквивалент. Ну, это же целый развернутый чек-ап годовой на здоровье. Ну, либо еще куда-то. Тут фантазии, понятно, безграничные. Ведь самый лучший подарок заключается все-таки не в количестве роз, а в качестве чувств. Ну, правда же, я думаю, вы со мной согласны. Далее послушаем Виталия Дроба «Метро». Интересно, а как скоро вообще будет в Гомеле метро? Музыка твоей страны.

Тема предстоящих выпускных – история. Школу осудили за проведение выпускной церемонии под проливным дождем. Представляете, выпускная церемония в средней школе, где-то там, в общем, не у нас точно, вызвала негативную реакцию после того, как учащиеся и их семьи были вынуждены сидеть под проливным дождем. У всех костюмы, да, платья. Вот представьте, как это масштабно все выглядело. Многие задались вопросом, почему церемония продолжалась под открытым небом, почему не была перенесена в помещение, что ли. Несчастные выпускники вымокли до нитки. Плюс подвергались опасности, естественно. Мало ли там, ну, скользко все везде. Тут вопрос, конечно, к администрации. Ребят, жалко, да. А вообще нужно быть готовым, конечно, к любой погоде. Утром жарко, в обед пожалела, что пуховик остался в шкафу, к примеру, как сегодня. Всегда в кармане надо держать пару креативных решений в запасе, и все будет по плечу.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Завтра, 29 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16 градусов. Ребят, смело утепляемся. Всем здоровья. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Лучшая не краины.

На смену супергеройскому кино пришли модные хорроры. Я думаю, все знают, о чем речь. Вот один предложу, кстати, сегодня к просмотру. Называется, или на выходных, «Субстанция». Фильм 2024 года, ну, можно посмотреть, да, поскольку еще как бы он свежий считается. Сюжет повествует о том, что, представьте, вот суперзвезда, да, понятно, что стареть-то мы не хотим, никто не хочет, а продлить молодость надо, вот. Идет на черный рынок и покупает там себе некие препараты. Вот, а о них, понятно, ничего не известно. Вроде действует. Реклама, да, действует. Взяла. А оказывается, там были неожиданные побочные эффекты. Но об этом уже лучше посмотреть самим. Фильм поднимает такую важную тему, да, принятие себя, своего возраста, внутренних страхов перед старением, да. Так что нужно любить себя любыми. А все самое интересное, да, посмотрите, пожалуйста, сами. Если, конечно, не боитесь.

0: У нас рекламируются все.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
7: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
9: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребят, хватит мерзнуть в одиночку. Как вам идея? А дерзкий фанк-поп после 2 лет тишины не даст нам точно замерзнуть.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18:54. Андрей Баранов хочет забрать у меня микрофон, а я не отдам. Андрей, сегодня ты знаешь, что день брюнеток?
1: Не знал.
0: Не знал. У тебя есть своя брюнетка или блондинка? Или вообще есть жена?
1: Нет.
0: Своя.
1: Нет, не до этого.
0: Ясно. Расскажи маленький анонсик.
1: Расскажу маленький анонсик, что же все-таки в центре внимания у губернатора с присутствующими, как характеризовал искусственный интеллект наш президент, ну и когда пройдет военно-патриотическая игра «Зорница», прямо детством повеяло.
0: Согласна с тобой, интересно, послушаем. Кстати, завтра будет игра. Послушаешь нас тоже, да?
1: Обязательно.
0: Играть нельзя, но послушать можно. Да, ребята, кстати, готовьтесь, готовьте ваши телефоны, будем созваниваться, поэтому не боимся, будем играть и будем выигрывать. Подробности расскажу уже завтра. Рабочая неделя почти выдохлась, пятница уже шуршит прям за углом, а вечер сегодняшнего дня прописан с таким сладким предвкушением свободы, что ли, желанием все замедлить, выдохнуть, не знаю, какой-то кайф, да, вот вечерний вайб такой, спокойствие, тишины поймать. Вот. Прощаюсь с вами до завтра, ровно в 17 часов. Встречаемся на Гомеле ФМ. Всем пока-пока. А пока прозвучит Леша Свик «Люби меня, люби».

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Искусственный интеллект для Беларуси не самоцель и не дань моде, а прикладной инструмент, который должен работать на благо людей и производства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан, резюмировал белорусский лидер. Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи. Глава государства отметил, что ИИ помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых и чиновников. По словам белорусского лидера, речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. На совещании под руководством председателя облсполкома Ивана Крупко рассмотрен вопрос социально-экономического развития Гомеля. Обсуждался широкий круг тем от эффективности производства до качества сферы услуг в каждом из районов областного центра. Ключевой вопрос встречи – реализация инвестиционных проектов в промышленности, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонта дорог. Обсудили также вопросы внешней торговли, поддержки малого и среднего бизнеса. Не остались без внимания вопросы развития здравоохранения, образования, спорта и культуры. Со 2 по 5 июня пройдет областной этап республиканской военно-патриотической игры «Зорница». Мероприятие состоится на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Романтика Люкс». В соревнованиях примут участие 10 команд юнармейцев от 12 до 14 лет из разных районов Гомельской области. Торжественное открытие запланировано на 3 июня в 11:00, закрытие на 5 июня в 11:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «29 мая» совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: У нас рекламируются все.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня выступил на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Глава государства напомнил присутствующим реальную суть искусственного интеллекта.
4: Пусть это не покажется нравоучением, но учтите, что я по своей первой профессии учитель, и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с азов. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны. Ну, в данный момент хочу отвлечься. Будет полезно, если я вам выдам некие определения. Ну, как я говорил, как старый лектор. Что ж такое искусственный интеллект? Я не хочу сказать, что половину в этом зале особенно не погружались в этот вопрос и в силу каких-то обстоятельств не знают, что такое искусственный интеллект. И я тоже отношусь к этим людям. Но всегда в Беларуси, это я выскажу свою точку зрения, я предупреждаю новомодников. Я могу свободно об этом говорить, я не являюсь ретроградом. Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи. Я много слушал лекции американцев, китайцев на эту тему. Но, тем не менее, я всегда предостерегаю от излишеств. Недавно мы гвалтом кричали об IT-технологиях. Ну, было. Сейчас уже чуть меньше об этом говорим, некоторые вообще не говорят. Говорят о искусственном интеллекте. IT-технологии, искусственный интеллект. И знаете такой термин программирование. Так что же это такое во взаимосвязи, если рассматривать? Искусственный интеллект, я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет, это область информатики. Экономисты, математики и прочее эту науку осваивали давно. Даже мне, заканчивая экономический факультет после гуманитарного вуза, приходилось изучать информатику. А искусственный интеллект, он сам себя определяет. Или те люди, которые глубоко погружены в это, точнее, определяют как отдел, область информатики. А информатика – наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. Так вот, это информатика, а часть этой информатики, повторяю, искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Обучение, рассуждение, принятие решений. То есть, ну, не было бы этого, я думаю, вот исходя из определения, которое он сам себе дает, этого искусственного интеллекта, человек все равно бы решил эти задачи. Накасым Жомарт очень правильно сказал, что это было бы очень долго. Время ускоряется. И этот самый искусственный интеллект, этот несчастный компьютер, который уже достиг огромных высот, он помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи. Если собрать все данные и прочее, конечно, этот самый искусственный интеллект, это, просто говоря, компьютер, быстро решает те или иные задачи. Это большинство в этом зале точно знают и делали у себя на практике. Вот такое небольшое вступление по искусственному интеллекту, что это такое, как он сам себя определяет, или те люди, которые этим занимаются и которые заинтересованы в развитии, прежде всего, искусственного интеллекта. Это их в том числе и бизнес. И как часть информатики, что же это за искусственный интеллект и что же это такое информатика.
3: В продолжении темы главы делегации прибыли в Международный центр искусственного интеллекта «Alem AI». Здесь представлена выставка цифровых достижений стран ЕАЭС. У каждой страны свой стенд. Беларусь представила симбиоз искусственного интеллекта и промышленных технологий в реальном секторе экономики. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Завтра утром и днем во многих районах Гомельской области в Гомеле ожидается сильный ветер порывами от 15 до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Машину стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставай!
7: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
2: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня выступил на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Глава государства рассказал, почему искусственный интеллект не заменит человека.
5: Пример можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
4: К другим новостям, завершилось испытание на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Участники выполнили практические задания по инженерной подготовке, стрельбе из различных видов оружия, преодолению водной преграды вплавь, а также проявили себя в рукопашном бою. Из 78 кандидатов обладателями престижного нагрудного знака стали 16 участников, среди которых одна девушка. Военнослужащим, завоевавшим этот знак, присваивается классная квалификация «Мастер», которая не требует подтверждения в течение 10 лет. В преддверии Международного дня защиты детей в Гомельском областном доме ребенка прошла акция «Время добра». Воспитанники, дети с поражением ЦНС и нарушениями психики участвовали в развлекательной программе. В гости к детям с подарками приехали активисты БРСМ. Каждый ребенок получил воздушный шарик, сладкий подарок и набор воздушного пластилина. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
0: Все скажет музыка.
6: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
7: Пришло время послушать треки, которые сейчас находятся в топах мировых хит-парадов или завирусились в соцсетях, а значит, также весьма популярны у публики. Это программа «Парад планеты» и я, Олеся Василькова, в ближайший час предлагаю немножко окунуться в творчество абсолютно разных исполнителей всего мира. Готовы? 3, 2, 1, поехали!
6: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
7: Песни на французском языке всегда звучат мелодично и красиво. И вот певец Грайс в лаунж-стиле спел на французском хит группы «Руки вверх» «Алешка». Получилось очень нежно и трогательно. Давайте оценим.

0: Чарт планеты.
1: Российский исполнитель Саян за короткое время сумел завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем. Да, я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь и много деньжат. Эти строки из песни Мальборо полюбились молодежи. Песня моментально разлетелась по соцсетям, а ее припев напевают миллионы. Поэтому по

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Японский трек под названием «Саконекшн», что в переводе «Ночная танцовщица», который исполняет Йору но Одарико, набирает обороты в ТикТоке Японии. Кстати, видео сейчас на 83-м месте в списке лучших клипов мира. Значит, достойны попасть и в наш

0: Парад планеты.
1: Сейчас послушаем веселенькую песню под названием «Дигиди, Дигиди» в исполнении диджея Ильхама. Этот артист часто выступает в Москве и Дагестане, исполняя песни на разных языках. И я считаю, эта композиция достойна и парада планеты. Поэтому давайте оценим ее вместе.

0: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Недавно Зиверт и итальянская певица Виво представили обновленную версию песни «Кредо». Это необычный кавер. В песне чувствуется задор, живая энергия и джазовая эстетика 30-х годов. Данная работа стала своеобразной данью уважения хиту, который 5 лет назад привел Виво в Россию и положил начало дружбе двух звезд.
2: Qualcosa non va, non è giusto per te.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Ондржей Кандрач – словацкий певец и скрипач. Записал совместную композицию с болгарской певицей и актрисой Эмили. Играйте музыку до самого утра. Эта ночь будет лучшей из всех. Мы будем танцевать, ты и я. Слушаем этот интересный трек на словацком языке прямо сейчас.

0: планеты.
1: Лаурина Коста – юная 8-летняя бразильская певица и блогерша из Сан-Паулу. Она прославилась в 23-м году благодаря музыкальным пародиям и танцевальным видео в Инстаграм. Послушаем это молодое дарование с треком

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Арде Богота – это испанская группа, которая появилась в 2017 году. Они достаточно популярны в своей стране, а недавно вышел их новый трек под названием «La Salvation», что в переводе «Спасение», который сейчас находится на вершине испанских чартов.
2: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Парад планеты на Гомель-ФМ.
5: Представительница Болгарии Дара с песней «Бангаранга» одержала историческую для республики победу в финале 70-го музыкального конкурса «Евровидение» в Вене. 27-летняя певица уверенно выиграла как голосование жюри, так и зрительское голосование. И поэтому я предлагаю послушать песню победителя прямо сейчас в параде планеты.

0: телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
1: Парад планеты на Гомель-ФМ.
2: Сейчас в параде планеты Мексика с песней «Мэйяла» от Фуэрза Регида и группа «Фронтера». Покорив сердца слушателей в своей стране, группа хочет завоевать признание всего мира. Но давайте посмотрим, достойная ли новиночка.

если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для вас необычные треки всего мира, которые вы вряд ли услышите на других радиостанциях. С вами была Олеся Василькова. До встречи в эфире!

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Dyson перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий. А датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
1: Техно-джунгли.
2: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В Гомеле 23 часа.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

29 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Я спустя много

много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.